0: O să vene nou gaz de zir. Dar bă de iană, gaz ta sir. La laig. Da, as pomodes, nu de cono la igoi pagai. Șo de nu dar. Ну я узмене ну, не, узмене ну куря сам па модужес.
1: Ну узмене ну куртео я бут 5 стундес.
0: Аре я узмене циклос я целяс. Зберио де. А я